0: zapałem żołnierzy.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christ, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Kersnis. Servator felicite de Krachun sia nul no. Aldot Karachon. Narodivši vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky, novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír in pravo srećo. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hori, a zbosovne nove lijeti. Drahija, Bjelorusi, jasjoli kaladnih sjata, srdječna pozdravljaju vsijeh praznikam razdjejstva Hristova. Шана на вор суджинун, Мирадон Мазидон, Эли клану Эли, Наварака нин, Вам вака импия. Ули муэсе, Наварунди, Наван я Руанда, Ноэли нзиза, Имана нивахе, Амахор, Ни мукомере, Barike, Hamwe, Ibihugu, Bian, Christu, Piranta, Tina, Lakul, Lakul, Christmas to Shinen Omedeto, Gozaimas, Kipusong, Tane, Hankuke, Pio Wan, Hapinor, Shukmeniang, Shin, Suksawa, Ista Songo, Daifi, Non ciao ta tirato Maligaya asco e manigo bacon tao Divenitan Krishnasco kai prospera noviaro Princeps pacis natus est ex Maria Virgine venite adoremus eu.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta. Profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: You are listening to Wave Farm's Standing Wave Radio, featuring transmission art, radio art, sound art, experimental music, works by Wave Farm's artists in residence, radio art fellows, sounds from Wave Farm's early days when we were known as Free 103.9, and the New American Radio Archive. Learn more at wavefarm.org.

0: An Radio Slovenia, Radiodrama Pavčarjeva, Ljubljana.
1: An belgische Radio und Televisie, Drama and Features, Orchest Rajaslan, Brüssel.
0: An Radio DRS, Hörspiel Novara Straße, Basel. An Ostankino, Radiotheater, Moskau.
1: An Polski Radio Białystok, Spielkowa.
2: Denmark's Radio, Drama Department. Take number 10, baby, 6-month-old girl.
3: Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
4: With the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Kersnis. Servator felicite de Krachun sia null no. Albot Korachon. Narodil se vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky, novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír i pravo sreću. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove lijeti. Дорогие белорусы, веселых колядных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Шана лавор сур джинун, миладон мазидон, эли клану эли, навара канин, вам вака импия. Ури муэсэ, наварунди, Naban ya Ruanda, Noel Injiza, Imana Ibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihubu Bian, Christu Piranta Tina, Latkul, Latkul, Christmas to Shine no Medeto Gozaimas, Kipusong Tane, Hankuke, Pure One, Happy Nord. Shukmeni Ankshi, Suk Sanwa, Mista Songho, Daifi, Nong Chao Ta, Tirak, Tom. Maligaya, Asko, E Manigong, Bakong Tao. Benitan Christ nasco, kai prospera noviava. Princeps pacis natus est, ex Maria Virgin, venite adoremus Deo.
5: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
6: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
7: Number 22, a funerals band, Czech Republic.